0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Evaristo Marín, La Caña, con la guitarra de Jerónimo Toril.